Pēkš nē, čekši rogan te pēkšu kām, te tauči higorā, rāt, kut lohu pēkš, te uči stāk nū, būbī, hm? Te čūti mīt nō, mani jau gāb nāt, te wendake. Agnū i te pēmāgan, Aleksandr, David Aleksandr, Vincent, un rāp mbaltā him nāt, te lūgā, čkut mwāng mīm jā. Te jē mbaltā tu te aishkit, se fārāj nē, Mama higunja. Ewe, jihigat gahgale, jihigat uten zbaitet no, ukhut kaskuna, kaskuna, ukhutu tepu mel jihigat. Noten gut se zbulla de Shefferville, kena de vene na ut, Shefferville machime kusla gjon, kawa jugmat. Eni helwa ta gnoza, utlo hun hoshi fasche toji gahgat. We don't know the Zijo Mochia, the Ziga, no, this is the Machimikus like John, Chao Azumat, Natasquan, who may with low picks, Tosigi to Gatil, Keno Tavi Tarno, the Zijo Moki has to moon, no hopin, the ship, no tin, Tasquan, what I got. But then we had to have the Tano, can they cascoon no coat? With low hope, no horse, he fast shut out. I don't know what to do. Eliminado me estava batendo com meu novo nome me acerti está e nem te pago me está do de oito mas do tio esse amigo me dá um desejo que não tinha da diga que o trabalho não se faz certo na num me guardei me do outro trabalho não eu não devo olhar nem lá onde o tal o eu te tá Richard, net passion, boo, I don't know, turn and entertain you, Ned. And turn to pay that. I want to get the energy. Adesso ha tagliato i danni e si è muta. Ora ne 20% i danni del Quebec si è muta. Non è una buona cosa. E oggi è stato mostrato il meno vinto di un'altra città di danni, se va già in Iliade. E come si è muta. Ora, da dove non ho ganciato in avanti. Dat se wans ba yo Muriel, an vakans ne te we no we da wane wis ma go. Helme jen da wat men de jiwi te mat wat tante yei ta zon an la, se de tse pe to is kut la. Zene ga to te te pa te mo lo, te pa yi to ta. Zene ga pst ne to ti mo no, se ti pe ta go ta to te lo ti mo no, pa yi si wa. Tu me dois non elo je gagal Alexandre Pinet. A te katayat inen gamo. A te tat pe un nas ni un nas tanga je non tat chablu jiu. Chablu jiu chablu chablu chablu. Sta wa ze blum be si wa. Sta wa tat tamo. Non ze bultani je ji met te te an je chip pe samit mo ge khoya mo vitman Pesamil a dweud mad no, si wen zhen zhe mi go, o me zhe fata paad mo stad wad no te, guan zhe zhe gita ta na no, marxial pinet go wid ma no, zhen zhe chad do den gita ot, na beld, a mis te peh na gwa na,
Ты тебе им на стандарте все. А он у меня не жил, но стиштва на нас подпугнут, так, ну, дзен. А вот на дезе вот мой мтой гуанджит. Ша, из него вот, уйвит, нега. Течит, та, то, ван, те, вот, течи вот мой мтой на беда. И на голету, то, цел, ноги, вот, топу, ноги, а ти, так, ну, на беду, те. Эх, он, че, его, или, у, на, ну, да. Он же байдет, но он эти имеет, Маршал Пинет, Наджо, ты че, фатта, патум, стад, вот. Маленький, ну, я один же, Мюрия Рокан, Лаканс, то. А он, не, на, ну, ну, топуа. Александр Пинетта, он же, хуэ, хабан, ге, вил, бей, он, не, гито. Я, ну, же, вау, и там, че, ге, че, ге, тапазму, ве, и тазму, но он, де, пету, тат. Мага кенин тпанденен захвадинен аду шамет нилан уойлана. Уту шам чхота мачуге. И Александр уойлан пинет. Ликанда нагадони. Ну то опен ана. Ну то опен. Уиштона нанелу. Эводе вапмаг не наду. Ма стама зайда пону аде вузут вапмага. Эхунуа, ну, эус, ничего, я, наверное. А вот, наверное, что обмадин, и то. Телибену, да, наверное, муху. Телибену, да, наверное, улыбнули, и тьме, бенне. Александр Пинет. Мага, и не, тебен, дега, того, улу, Жозеф Астар, и не гадар, не в... Кене, и тьме, бенне, лу. Муху, да, наверное, Он же не его великон гитот писами ушкода. Магу его улуте. Хоть не те его обмакта буйне Александр Пинет. А те гану гумна нудна на утат. Он не хас на стам на стан родзина нуна. Я вот это вот мастат шумлю да вычи. Эва вулуне лу че его вилят. Ачкот мазюстат но шамет удвагалет из сама нуда. Смади, сманун же не хамда. Школьные люди цены сметего ватнат на пеу хамахуда. Уйдаюзго и темные люди цен. Те бенде мистам цедрабу ну бенде бзанзо. А те и ну нагму. Зеднани бенде мзеди бензен эвапетли вату тецену. Эхэ погутатки уйдо зезеде тунешту обмаранто. La maison du savoir, il n'a donné mi job noté maliotinam. Demiam ganom nanot noté ma goutte, nina bed metzé et abnanot. Et votre chemin d'aide n'est pas de mourir mi job. Et wouldn't d'en un jacquadit nana. Capman ou hit, capman ou tabian ou mohel, ton compagnie hat seul ou tumjana. Et il a un droit, mais on en a le 42e festival, et nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Ele não era todo mundo, não estou amarrando, não estou amarrando. É o neto e está de um estado de no banim, lá no apmo, andina na. Abmedina, não tem a questão de tune. O tente tá na homem, mas nem o job de penawa. É o neto e está de um estado de fata paz, um estado de no apmo, e no mantem. Cifra ini imituda. Ini cerita cerita patemuk nama wahat mawat nama Iguanjit. Iguanjit itu nama cerita tahun kita natut. Mereka juga sebeluda. Ini masih alpinit. Cerita patu mustahwik juga itu maklum elok ini. Cerita itu nama tu meni hilau nasi tuan lah ni hilau pekstu. Khadat pekum nasan nuhi segan. Ti gi fahu ci muovim na nuna de e quan jit. E quan jit e uitare no te se te pe si huahat ni et pini munu zibn batano te quan jit lo huahat. Bai si huana.
Como no es veinte el dagún, pues toco tal que más pena puja. El dagún de fatanito es manjit. Si no, una brote se dice petado. Si fatayo, no te es manjit. Haz lo que te da noche, tú te pasmón. Si hoy magno marcial es un agente de amar. Si fue en el que pasmón, está tata. Ahora, chacón de gavina, no es si, es tu abeves. Se dice, habde bien, peto un guito, mande, marcial, menjish. Ahora, habde bien, ahora.